Карта до обале за наследни влак. Грева джуз, папа ти носен цистат. Папагай, балерина, папа е тик-так. Пиран и панема, веш кай маш. Карта до обале за наследни влак. Грева джуз, папа ти носен цистат.